0: поддержка.
1: Предварительно, промежуточно. Главное, подъем.
0: Принимаем нормально.
1: Так, 10 секунд, полет нормальный.
0: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: The best beats from the 90s and noughties.
3: Yeah. This is Dance Anthems Radio.
2: Go, go, go. Stand by, the waits on the way next
3: on Dance Anthems Radio.